Говорят, что им здесь скучно. Ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут. Не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо. Все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк себе скручу.